0: Вы слушаете Радио Си, и прямо сейчас минута драйва. Спонсор выпуска ООО «Наши машины». Хавейл и Юль, официальный дилер Хавейл на Гурзувской, 63.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Есть стереотип, что подержанный электромобиль с большим пробегом – это кот в мешке и потенциальный металлолом. Но свежая статистика Британской ассоциации лизинга это опровергает. Там проанализировали результаты миллионов техосмотров, и оказалось, что до 65 тысяч пробега разницы между электричками и бензиновыми машинами почти нет. Ломаются одинаково редко. А вот после 150 тысяч число неполадок у бензиновых авто растет быстрее, и они сдают техосмотр на четверть хуже. Дело в том, что в электромобиле меньше деталей, которые могут износиться. Там нет сложной коробки передач, системы выхлопа или свечей зажигания. Вот только из-за большого веса батареи и более высокого крутящего момента владельцы электричек обновляют шины в два раза чаще, а при малых пробегах у них быстрее ржавеют тормоза. Вывод британских экспертов – списывать электромобили со счетов при пробеге за сотню точно рано. Но покупатели должны изучать его историю, состояние шин и батареи так же тщательно, как они изучают двигатель, коробку передач и историю обслуживания автомобиля на бензине.
1: Реклама. Июль рекомендуют самым близким. А теперь Июль. Еще и официальный

0: Реклама.
1: Всем привет. Это мое последнее сообщение в чате, потому что переезжаю в Бруснику.
0: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик Брусника. Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
3: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
4: Телефон рекламной службы 235 09 05.
5: Радио Си.

понять, что я ненавижу. Я думал, что ненависть просто слова.

0: Радио Си, инструментальная музыка, спонсор ООО «Атлантик Про». Проверенные автомобили с пробегом.
1: Где купить или обменять авто с выгодой до 150 тысяч рублей? Ответ один. «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. Чтоб в школу детей возить веселей, поменяй авто в «Атлантик Про» ты поскорей. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.

0: Вы слушаете «Радио Си» 9.01 в Екатеринбурге. На «Радио Си» новости и Александра Короткова.
1: Здравствуйте. В Госдуме предложили ввести налоговый вычет на содержание и лечение домашних животных. Авторы инициативы считают, что это станет стимулом к ответственному отношению к питомцам и снизит нагрузку на приюты. Речь идет в том числе о потенциальных хозяевах, которые не берут кошку или собаку, опасаясь расходов на стерилизацию и вакцинацию. Лимитом вычета депутаты предложили сделать сумму в 50 тысяч, пишет ТАСС. Свердловские байкеры в субботу, 26 сентября, официально закрывают мотосезон. Мероприятие стартует в 11 утра на территории квартала Архангел Михаил. На 15 часов запланирован старт мотоколонны, которая в том числе проедет через самый центр Екатеринбурга. Маршрут байкеров пройдет по объездной Московской, проспекту Ленина и Восточной, после чего через объездную колонна снова вернется на юго-запад. Андрей Гавриловский прокомментировал уход Марины Влади. Свердловский бизнесмен является давним поклонником творчества Владимира Высоцкого и общался со вдовой артиста. По словам Андрея Гавриловского, семья Марины Влади не планирует широких похорон. Андрей Гавриловский добавил, что встречался с Мариной Влади два раза в год, пишет портал «Ядин». Автомобилю «Лада Азимут» достались опции, которых ранее не было в других моделях «АвтоВАЗа». У кроссовера будут панорамная крыша, двухзонный климат-контроль, обогрев боковых стекол, а также отдельная шайба с выбором режимов езды и электрорегулировка кресел. Об этом пишут «Автоньюз». Серийное производство «Лада Азимут» в Тольятти запустили в пятницу. Громкая музыка в наушниках у ребенка может быть причиной снижения слуха. Клетки внутреннего уха чувствительны и способны накапливать повреждения. Кроме снижения слуха, у школьников могут появляться звон или шум в ушах. Для здоровья полезны перерывы каждый час на тишину, которые при этом не отменяют контроля громкости в наушниках, пишет РИА Новости. Официальный доллар на выходные и понедельник 84.34, евро 95.87.
0: И о погоде на «Радио СИМ» спонсор ИП «Михеев Алексей Леонидович», магазин верхней одежды «Стужа». За окном в эти минуты плюс 7, сегодня в субботу без осадков, неустойчивый слабый ветер. В течение дня в Екатеринбурге до плюс 18, Первоуральске, Нижнем Тагиле, Краснотуринске, Новоуральске плюс 15-17.
2: Реклама.
3: Как люди так одежду покупают? Посмотрел фотографии, почитал отзывы и купил. Я так не могу. Мне надо прийти за одним, увидеть другое, примерить третье и понять то, что надо.
2: Приходите, так и сделаем.
3: А куда?
2: В магазин «Стужа» на Космонавтов 54. Запомнили?
3: Магазин верхней одежды «Стужа», Космонавтов 54.
2: ТЦ «Космос», цокольный этаж.
4: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио «Си».

0: На радио ВСИ музыка, которую мы любим, и только что Игорь Корнелюк. Доброе всем утро и приятного отдыха. Сегодня суббота, 26 сентября на календаре, и далее на радио ВСИ. Джой.
1: Реклама. В Монетке осень выгоды. Печенье сахарное деревенское 99 рублей 99 копеек. Акция действует с 21 по 27 сентября 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
2: Миша, возьми еще эти коробки.
3: Они уже не входят ко мне в машину.
4: Как перевезти вещи из одной квартиры в другую?
5: Мы стекло у шкафа разбили.
2: Ну, Миша!
4: И не поссориться. Заказать перевозку в трех десятках. Вместительные газели и опытные грузчики 310-10-10 и в мобильном приложении.
6: ООО «Дрэл Групп». ОГРН 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
7: Добрый день.
8: Здрасте. А можно, пожалуйста, пумацин 6 пакетиков, спрей темповые форты и приксалин противовирусное 20 таблеток?
7: Такого не существует.
8: Так, минутку. Привет, чат. Таких лекарств не бывает.
9: Прошу прощения, я действительно выдумал эти препараты. Давайте теперь...
10: В вопросах диагностики и лечения доверяйте людям. Получите консультацию профессионалов в медицинском центре «Эдельвейс». «Эдельвейс» – заботой о здоровье.
11: Возможно, противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Телефон рекламной службы 235-09-05.
13: Радио «Си».

0: С вами Радио Си на 103.7 FM. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву, спонсор ООО «Агентство недвижимости Ривьера Инвест».
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 26 сентября 2008 года в Монголии официально открыли крупнейшую в мире конную статую Чингисхана. Высота монумента 40 метров плюс 10-метровый постамент. Вся скульптура покрыта нержавеющей сталью, а вокруг 36 колонн – символов 36 ханов, которые правили Монголией после Чингисхана. В голове лошади смотровая площадка на высоте 30 метров, а внутри постамента – музей, гигантская карта завоевания Чингисхана, галерея, конференц-зал и рестораны. Статуя установлена в 50 километрах от Улан-Батора в местности Цонжин-Балдок. Там, по легенде, в конце 12 века будущий Чингисхан нашел позолоченный кнут. По монгольским поверьям, находка кнута обещает удачу. Считается, что именно он помог будущему правителю объединить племена и покорить полмира. Как известно, настоящее имя завоевателя – Темучин или Тимучин, а Чингисхан – это титул. Хан – тюрко-монгольский титул правителя, а вот слово «Чингис» переводится по-разному – с тюркского как «хан-океан» или «хан, могучий как океан». По китайской версии Чингисхан – это истинный или подлинный хан.
4: Реклама. Современные планировки, дизайнерская отделка комплекса, прекрасная терраса с озеленением и зонами отдыха, собственный паркинг и кладовые. 5 минут до центра и метро. Такую галактику приятно покорять и покорять.
5: Восхитительный дом «Ривьера Галактика» на Космонавтов 7 построен и готов встречать новоселов. Откройте свою галактику комфорта. Телефон в Екатеринбурге 273-93-93. Застройщик ООО «СЗ Ривьера Галактика», дом сдан.
6: Радио Си.

0: жаль.
1: На радио «Си» музыка, которую мы любим, и только что Робби Вильямс. Доброе всем утро, Делин, радио «Си» Тувалу, а прямо сейчас Анна Романова с гороскопом на сегодня.
2: Для слушателей старше 12 лет.
0: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Вена, вы будете зависеть от установленной вами же высокой планки. Завышенные требования могут привести к большой усталости. Тельцы, есть опасность поддаться соблазнам и сорваться в потреблении еды, вещей или впечатлений. Как вы понимаете, сожалений не избежать. Близнецы, день большого шага к выбранной цели. Даже если ничего не произойдет, вы примете внутреннее решение. Реки. День контактов, которые натолкнут вас на новые мысли. Присматривайтесь и прислушивайтесь к другим людям. Львы. Берегитесь подводных камней. В ситуации может играть важную роль то, о чем вы вообще не знаете. Девы. Аккуратнее с нагрузками и косметическими процедурами. Вы можете переусердствовать. Хороший день для проверки здоровья. Весы. Исключите устные договоренности, если речь идет о ваших деньгах или вашем здоровье. Все должно быть оформлено на бумаге. Скорпионы. Возможно, бытовые неудобства и мелкие ссоры с ближайшим окружением. Это помешает принятию решений. Стрельцы. Могут возникнуть трудности в общении. Старайтесь избегать ситуаций, в которых вам придется брать на себя ответственность за общее дело. Козероги, какие-то из ваших текущих затруднений исчезнут или будут компенсированы. Наступит передышка. Водолеи, может подвести самочувствие как ваших, так и ваших партнеров. Возможен кризис договоренности и отмена планов. Рыбы, день несет раздражение и подозрения в нечестности. Также могут всплыть прошлые ошибки. Будьте аккуратны.
2: Радио «Си».

0: Вы слушаете Радио ИСИ 10.01 в Екатеринбурге. На Радио ИСИ новости. Людмила Гусева, спонсор ООО ТД «Паривит». Завод стеновых материалов «Паривит».
1: Доброе утро. В Екатеринбурге сегодня проводится кросс наций. Из-за масштабного забега перекрыты несколько участков улиц возле стадиона Екатеринбург-Арена. Перекрытия будут действовать до 3 часов дня, сообщили в мэрии. Введен также запрет на движение СИМ. Он будет действовать с 7 утра до 3 часов дня в границах улиц Токаря-Репина, Малышева, Московская, проспект Ленина, Татищева. Участники кросса наций, напомню, соревнуются на дистанциях от 1 до 12 километров, пишет Ятин. Между 7000 байкеров проедут сегодня по Екатеринбургу в честь закрытия сезона. Мотоциклисты соберутся в квартале Архангела Михаила к 11 утра. Состоится выставка транспорта, в том числе патрульной техники ДПС, рассказали в облгаи. Сам мотопробег начнется в 3 часа дня. Байкеры проедут от улицы Архангела Михаила 9 по Светлореченской, Объездной, Московская, а также по проспекту Ленина, улицам Восточной, Ткачей, Машинной и Луганской. Далее Объездной и снова на Архангела Михаила. В период проезда колонны возможны кратковременные ограничения движения транспорта. Самая засушливая пустыня в мире – Атакама в Чили – покрылась цветами из-за обильных дождей, вызванных явлением Эль-Ниньо. Об этом пишет агентство «Франс-Пресс». Среднегодовой уровень осадков в этой пустыне составляет от 1 до 15 миллиметров в год. На некоторых участках они не выпадали более 400 лет. Дожди пробудили семена и луковицы примерно 200 видов растений. Сезонные осадки, превышающие 180 миллиметров, в некоторых районах ранее никогда не регистрировались, отмечает газета.ру. Концерт американского рэпера Канье Уэста в Санкт-Петербурге все же не состоится, сообщили организаторы шоу, партнеры тура, певца Access Opera. Анонс удален с сайта рэпера. Организаторы рекомендовали покупателям билетов обращаться в Say Agency за возвратом средств, сообщает телеграм-канал База. При этом буквально днем ранее в этом же агентстве утверждали, что Канье Уэст выступит в северной столице, пишет «Вечерняя Москва». Официальный курс доллара на выходные 84.34, евро 95.87.
2: Реклама.
3: Дом. Тебе на зиму что взять? Шубу, куртку, утеплитель.
4: Спасибо, я в «Паривит».
5: Газобетон «Паривит» утеплять не надо. Иногда дому уже достаточно того, из чего он построен.
6: Подробности по телефону в Екатеринбурге 382-2292.
0: И погоде на Радио СИМ, спонсор АО «Медицинские технологии», сеть многопрофильных клиник здоровья 365. За окном в эти минуты плюс 8, сегодня в субботу без осадков, неустойчивый слабый ветер, в течение дня в Екатеринбурге до плюс 18, в Полевском, Асбесте и Каменске-Уральском плюс 15-17.
2: Реклама. Дышать, слышать. Нет, мы не глаголы второго спряжения повторяем, а напоминаем, как важно держать здоровье лор-органов под контролем. Обращайтесь к опытным специалистам клиники здоровья 365. Не нужно терпеть, если у вас хронический насморк, синусит или отит.
7: Экспертная диагностика и эндоскопические исследования. Комплексная помощь от консервативных решений до операций. Выбирайте здоровье 365. Запись по телефону в Екатеринбурге 270 17 17 и на здорово365.ру.
8: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: С вами Радио Си на 103.7 FM и только что Моджоу. На Радио Си программа «Минута драйва». Спонсор ООО «Наши машины» Хавейл Июль. Официальный дилер Хавейл на Гурзовской 63.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: «Минута драйва».
3: Есть стереотип, что подержанный электромобиль с большим пробегом – это кот в мешке и потенциальный металлолом. Но свежая статистика Британской ассоциации лизинга это опровергает. Там проанализировали результаты миллионов техосмотров, и оказалось, что до 65 тысяч пробега разницы между электричками и бензиновыми машинами почти нет. Ломаются одинаково редко. А вот после 150 тысяч число неполадок у бензиновых авто растет быстрее, и они сдают техосмотр на четверть хуже. Дело в том, что в электромобиле меньше деталей, которые могут износиться. Там нет сложной коробки передач, системы выхлопа или свечей зажигания. Вот только из-за большого веса батареи и более высокого крутящего момента владельцы электричек обновляют шины в два раза чаще, а при малых пробегах у них быстрее ржавеют тормоза. Вывод британских экспертов – списывать электромобили со счетов при пробеге за сотню точно рано. Но покупатели должны изучать его историю, состояние шин и батареи так же тщательно, как они изучают двигатель, коробку передач и историю обслуживания автомобиля на бензине.
4: Реклама. Июль рекомендуют самым близким. А теперь Июль еще и официальный дилер Хавейл на Гурзувской 63. В честь открытия все авто по цене завода. Понятные условия и приятные подарки к покупке. Выгодный трейдин. Обменяем вашу машину на новый Хавейл легко и по-доброму. Приезжайте, познакомимся. Хавейл Июль. Гурзувская 63.
5: Акция до конца сентября этого года.
0: С вами Радио Си на 103.7 FM. Доброе всем утро. И далее на Радио Си Майкл Бубле и Нелли Фуртадо.
4: Реклама.
6: Ну давай, ну заводись!
7: Может попросить кого-нибудь подтолкнуть?
8: Да, попросите Аками. Легко подтолкнем вас к покупке новых Амода C5 и JQ J6.

0: Аками Запад. Металлургов 80.
1: Реклама ООО «Автоперекрёсток». Акции до 30 сентября текущего года. Подробности в отделе продаж.
2: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
3: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».

0: Казанова.
1: Заходи, мой родной.
2: 18+.
3: Вы прораб и у вас на объекте ремонт? Тогда звоните в Петрович. Анне.
4: Анна, плитка.
5: Анна, сухие смеси.
6: Анна, вы просто песня.
3: Анна, как и Любовь Петровича, поможет подобрать и рассчитать нужное количество материалов для строительства с кэшбэком 10%. А еще доставку оформит точно ко времени. На объекте идет ремонт. Звоним в Петрович.
7: Акция до 31 октября 2026 года. Организатор акции ООО «Эстада Петрович», Санкт-Петербург. УГРН 106-784-754-55-55. Подробности на сайте petrovich.ru.
8: Группа «Пицца». Большой сольный концерт к 15-летию группы. Любимые хиты, наполненные добротой и теплом. «Пицца». 4 ноября. «Дивс». 12+.
9: Телефон рекламной службы 235-09-05.
10: Радио «Си».

0: вами Радио Сина 103.7 FM. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву, спонсор ООО «Агентство недвижимости Ривьера Инвест».
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 26 сентября 1934 года в Москве родился Олег Басилашвили, звезда питерского театра БДТ, фильмов «Осенний марафон», «Курьер» и картин Эльдара Рязанова. Он влюбился в театр в 6 лет, попав на спектакль «Синяя птица», а впервые появился в кино в эпизоде в комедии «Подкидыш» с Фаиной Раневской. Мальчик на велосипеде – это Олег Басилашвили. Но когда в юности решил поступать в театральный, очень разочаровал отца, серьезного директора Московского политехникума связи. Он высказывался резко. Мужчина подкрашивает губки, глазки и выходит на сцену. Омерзительно. Но спустя годы, увидев игру сына в театре, мнение изменил. В возрасте 60 лет Олег Басилашвили перестал пышно праздновать дни рождения. Он живет за городом, появляется в родном театре. Мама Олега Басилашвили была доктором филологии, автором книг о Пушкине. И он в 2023 году написал роман «Мемуары. Неужели это я, Господи?».

0: Реклама.
1: Южный сад цветет и осенью. А в плане выгодных предложений мы вообще распустились.
0: Беспрецедентно выгодные цены на готовые квартиры. Успевайте за специальными предложениями от застройщика по случаю окончания стройки.
1: Современный комфорт, зеленые дворы, развитая инфраструктура и невероятно выгодные цены на готовые квартиры. ЖК «Южный сад» на 2-й Новосибирской. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 273-63-63. Дом сдан. Застройщик ООО. Специализированный застройщик «Ривьер-Инвест» и АБ.
2: С вами Радио Си на 103.7 FM, и к музыке вернемся буквально через минуту. Далее на Радио Си Майкл Патрикелли.
0: Реклама.
3: Добрый день.
4: Здрасте. А можно, пожалуйста, Пумацин 6 пакетиков, спрей Темпобэй Форте и Приксалин противовирусное 20 таблеток?
3: Такого не существует.
4: Так, минутку. Привет, чат. Таких лекарств не бывает.
5: Прошу прощения, я действительно выдумал эти препараты. Давайте теперь.
6: В вопросах диагностики и лечения доверяйте людям. Получите консультацию профессионалов в медицинском центре «Эдельвейс». «Эдельвейс» – заботой о здоровье.
7: Возможно, противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Ой, а помнишь, как мы в прошлый раз сами переезжали?
8: Ха, как забыть? Машина сломалась, диван застрял, спина болит.
3: Теперь я живу проще, ведь есть «Автомиг», газели-грузчики для переезда, такси, когда нужно уехать, эвакуатор, если сломался автомобиль.
8: Все по одному номеру, и не надо никого уговаривать помочь.
6: «Автомиг». Круглосуточно. 222-2-222.
7: Оберрел Групп. Огранство 10-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Имашева, дом 9, офис 130. 12+.
9: Кто-то круто!

0: Всем тут круто. 0+.
1: Тук-тук-тук, слышите? Это в Дом Лента еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября ламинат Эггер, 32 класс, 8 мм. Туп Матера медовый. Всего 499 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
2: Это вам. Школа и сад в 5 минутах от дома. Выбирайте квартиры в жилом комплексе «Уральский сад» на страна.ком.
3: Застройщик УСЗ «Страна Е-Пруды». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Время пути до школы и частного детского сада указано по данным Яндекс.Карты.
4: Их ждали 7 лет. Легендарная французская группа «Rockets» возвращается в Екатеринбург. 21 октября. «Свобода концерт холл». Лазеры, пиротехника, спейс-рок, который невозможно забыть. «Rockets» 18+. Не пропусти.
5: 103.7 FM. Радио 7.

0: центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то. Так как и я.
1: Хороших выходных. Радио Си.

0: На радио «Зия» музыка, которую мы любим, и только что «Scorpions Wind of Change». Доброе всем утро и приятного отдыха. Сегодня суббота, 26 сентября на календаре. Далее на радио «Зия» Тедди Свимс и сразу после Джессика Джей.
1: Реклама.
2: Ну давай, ну заводись!
3: Может попросить кого-нибудь подтолкнуть?
4: Да, попросите Аками. Легко подтолкнем вас к покупке новых «Амода C5» и «JQJ6».

0: Маками Запад. Металлургов 80.
1: Реклама ООО «Автоперекрёсток». Акции до 30 сентября текущего года. Подробности в отделе продаж.
2: Всем привет. Это мое последнее сообщение в чате, потому что переезжаю в Бруснику.
3: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
4: Вы прораб и у вас на объекте ремонт? Тогда звоните в Петрович. Анне.
5: Анна, плитка.
6: Анна, сухие смеси.
7: Анна, вы просто песня.
4: Анна, как и любовь Петровича, поможет подобрать и рассчитать нужное количество материалов для строительства с кэшбэком 10%. А еще доставку оформят точно ко времени. На объекте идет ремонт. Звоним в Петрович.
8: Акция до 31 октября 2026 года. Организатор акции ООО «Стада Петрович», Санкт-Петербург. УГРН 106-784-754-56-55. Подробности на сайте petrovich.ru.
9: Время. Оно утекает в пробках, в отделке квартиры, в тревогах. А представьте, 3 минуты до метро, утро свободно, чистовая отделка, живи сразу, детский сад у дома, семья рядом. Теперь время принадлежит вам. Жилой комплекс «Голос Заря». Стройте жизнь, а не расписание.
10: ООО «Специализированный застройщик «Голос Заря». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: Simoland.ru. Посуда со всего мира теперь у вас дома. Более 1 000 000 товаров. Скидки до 70%. Быстрая доставка. Оптовые цены. Simoland.ru.
12: ООО «Симоленд». Город Екатеринбург. Улица Тениховская. Строение 86. Офис 36. ОГРН 122-660-002-36-93.
13: 2026 год.
14: Телефон рекламной службы 235-09-05.
15: Радио Си.

На радио Си музыка, которую мы любим, и только что «Моральный кодекс», далее на радио Си «Вакуум», «Ай Брэв», и перед этим инструментальная музыка.

0: хиты на Радио Си и только что Риман, далее на Радио Си Аха и перед этим инструментальная музыка, спонсор ООО «Атлантик Пром», проверенные автомобили с пробегом.
1: Если менять автомобиль, то только с выгодой до 150 тысяч рублей. Автосалон «Атлантик Про», Таганская, 77. В школу ребенка ни вози на нитро. Купи авто в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про», Таганская, 77.

0: Вы слушаете радио Си на 103.7 FM, полдень в Екатеринбурге, на радио Си новости и Людмила Гусева.
1: Добрый день. Бесконтрольное создание беспилотных летательных аппаратов в Европейском Союзе может кратно увеличить риски для России и других стран. Об этом заявил директор департамента европейских проблем МИДа России Владислав Масленников, сообщает РИА Новости. Шаманы Тувы проводят обряды из-за нашествия медведей и за выхода их к людям. Об этом рассказал агентство РИА Новости верховный шаман России Караол Дапчунол. Кедровых орехов нет, ягоды нет, поэтому голодные медведи, поэтому они выходят к людям. Давно, когда я был маленьким, тоже было такое, отметил собеседник агентства. Глава Госкомохотнадзора Тувы Артыш Салчак ранее предупреждал о том, что медведь является самым опасным хищником для человека в лесу, поскольку он считает себя хозяином тайги и не испытывает страха. Автобусы в Екатеринбурге сегодня объезжают территорию проведения кросса нации. В списке перекрытий улицы Пирогова, Крауля, Репина и Татищева в районе Екатеринбург-арены. В мэрии сообщали о том, что из-за ограничений маршруты поменяют 12 автобусов и 2 трамвая. Троллейбусы до 3 часов дня не будут ходить от центральной гостиницы до конечной Крауля. Введен также запрет на движение СИМ до 3 часов дня в границах улиц Токарей, Репина, Малышева, Московская, проспект Ленина и Татищева. Участники кросса нации соревнуются на дистанциях от 1 километра до 12. Замгендиректора Россетей «Урал» Юрия Черникова обвинили в превышении полномочий из-за личной заинтересованности. Топ-менеджера задержали летом и арестовали. На этой неделе суд изменил меру пресечения на домашний арест, пишет «Коммерсант Урал». В компании «Россети Урал» изданию сообщили, что силовикам в расследовании помогала служба безопасности предприятия. Исторический центр «Уралмаша» в Екатеринбурге официально признали достопримечательностью. Соответствующее постановление подписал мэр Алексей Орлов. Достопримечательностью стала территория в границах улиц Красных Партизан, Кировградской, Машиностроителей, а также бульвар Культуры и проспекта Орджоникидзе. В границах территории можно только сохранять и восстанавливать исторический облик района и проводить ремонтно-реставрационные работы, отмечает «Новый день». Официальный доллар в выходные 84.34, евро 95.87.
0: И погода на радио 7, спонсор ИП Михеев Алексей Леонидович, магазин верхней одежды «Стужа». Завтра воскресенье в нашем городе без осадков, южный ветер 2,7 метров в секунду, этой ночью плюс 4, плюс 6, и завтра днем до плюс 20.
2: Реклама.
3: Пусть пока еще не стужа, но мне шубку очень нужно.
4: А мне бы пуховик для мужа. Может, купим в интернете? Смотри, фотки красивые, цены тоже.
3: А в качестве уверена?
4: Ну...
3: Вот и я нет. Так что за шубкой сразу в стужу.
2: Магазин кожи и меха «Стужа». Элегантные шубки из эко-меха. Стильные пуховики, дубленки и пальто. Магазин «Стужа». Мы ждем вас на Свердлова, 56.
5: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Спасибо, что проводите этот день в компании любимой музыки. Это Радио Си на 103.7 FM на часах 12.11 и далее на Радио Си Алиса Фрейндлих и Диджей Грув.
1: Реклама.
2: Осень может забирать силы, а может наполнять. Когда день кажется длинным, а тело тяжелым, просто остановитесь. В Центре управления здоровьем «Марциаль» в Тюмени мы помогаем вернуть баланс. Комплексная диагностика организма, мягкое восстановление ресурсов, отдых в 4-звездочном отеле на базе термального курорта. Возьмите паузу, чтобы двигаться дальше с новой силой. Центр управления здоровьем «Марциаль». marcialmed.ru. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: В гиперленте и ОК летняя гиперраспродажа со скидками до 60% на товары для дачи, активного отдыха, одежду и многое другое.
4: Количество товаров ограничено. Акция действует с 1 августа по 30 сентября 2026 года.
3: Гипервыгода в каждой покупке.
4: Все подробности на lenta.com.
5: Новый сет мини-трио в Папа Джонс. Всего за 699 рублей.
6: У Папа Джонс, Екатеринбург. Гранд 110-385-001-8073.
7: Ну давай, ну заводись!
8: Может попросить кого-нибудь подтолкнуть?
9: Да, попросите Аками. Легко подтолкнем вас к покупке новых Амода C5 и JQ J6.

0: Аками Запад. Металлургов 80.
1: Реклама ООО «Автоперекресток». Акции до 30 сентября текущего года. Подробности в отделе продаж.
2: Вы прораб и у вас на объекте ремонт? Тогда звоните в Петрович. Анне.
3: Анна, плитка.
4: Анна, сухие смеси.
5: Анна, вы просто песня.
2: Анна, как и любовь Петровича, поможет подобрать и рассчитать нужное количество материалов для строительства с кэшбэком 10%. А еще доставку оформят точно ко времени. На объекте идет ремонт. Звоним в Петрович.
6: Акция до 31 октября 2026 года. Организатор акции ООО «Стада Петрович», Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55. Подробности на сайте petrovich.ru.
7: Одеваемся и обновляемся со вкусом.
8: Едим и веселимся с наслаждением.
9: А выходные проводим с семьей. У нас так принято.
7: Развлечения для всей семьи. Большой фудкорт и выгодный шопинг.
10: ТРК «Глобус». У нас так принято.
7: Щербакова 4. 0+.
11: В «Монетке» осень выгоды. Печенье «Сахарное деревенское» 99 рублей 99 копеек. Акция действует с 21 по 27 сентября 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
12: Телефон рекламной службы 235 0905.
13: Радио «Си».

0: С вами Радио Си на 103.7 FM, Делин Радио Си, Калео, Way Down We Go, а прямо сейчас Анна Романова и Горячая Десятка.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая Десятка Анны Романовой.
3: Гномы – это подземные мифические существа, известные как мастера горного и кузнечного дела и хранители тайных знаний. Гномы стали очень популярны в XIX веке во время бурного развития романтизма и остаются популярными до сих пор. Сегодня гномы. Термин «гном», буквально «подземный житель», придумал швейцарский алхимик Парацельс в XVI веке для обозначения духов Земли. Он описывал гномов как существ ростом около 40 сантиметров, которые могут передвигаться сквозь земную твердь так же легко, как люди сквозь воздух. Скандинавские легенды приписывают гномам создание магии и ковку молота Тора, а также изготовление легендарного золотого ожерелья Фрейи, скандинавской богини любви, красоты и плодородия. Скандинавских саг

0: как считается, всегда будет.
1: Плитку выбирать пора. Паревит сейчас бери, выгоду не упусти. Тротуарная плитка Паревит. Красота под вашими ногами. Скидки до 28% только до конца октября. Подробности по телефону в Екатеринбурге 382-2292.
2: И погоде на радио 7, спонсор АО «Медицинские технологии», сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365». Завтра воскресенье в нашем городе без осадков, южный ветер 2,7 метров в секунду, этой ночью плюс 4, плюс 6 и завтра днем до плюс 20.
1: Реклама. Начинаем с главного. Переулок Черниговский, 12. Полезный адрес, особенно для жителей Уралмаша.
3: Запомните и приходите в современный диагностический центр «Здоровье 365». Консультации специалистов, все виды анализов, обследования на экспертном оборудовании, УЗИ, эндоскопия под седацией, КТ и МРТ.
1: Центр диагностики «Здоровье 365» на Уралмаше. Екатеринбург, переулок Черниговский, 12. Запись по телефону 270-17-17 и на здорово365.ру.
4: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Пять лучших песен о любви на радио Си украсят ваш день.
6: На радио Си 5 песен о любви.
2: Устраиваемся поудобнее, и сегодня пятерку песен только про любовь открывают Брайан Адамс, Род Стюарт и Стинг. All for Love.

Тогда о чем? О снах, о книгах. И черт меня попутал крикнуть привет. Как жизнь не то чтобы очень гладко, а в общем знакомо.

быть, я уже простужен. Да бог с ним, слушай, мне твой нужен совет. В конце концов, мне дела нету

0: 8029-00. Сайт сибкалина.ру.
1: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио «Си».

0: Спасибо, что проводите этот день в компании любимой музыки. Это радио Сина 103.7 FM. На часах 14.11, через 10 минут заглянем в всемирную историю. Перед этим на радио Си Константин Никольский и великолепная Майли Сайрус.
1: Реклама.
2: Осень может забирать силы, а может наполнять. Когда день кажется длинным, а тело тяжелым, просто остановитесь. В Центре управления здоровьем «Марциаль» в Тюмени мы помогаем вернуть баланс. Комплексная диагностика организма, мягкое восстановление ресурсов, отдых в 4-звездочном отеле на базе термального курорта. Возьмите паузу, чтобы двигаться дальше с новой силой. Центр управления здоровьем «Марциаль». marcialmed.ru. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: В гиперленте и ОК летняя гиперраспродажа со скидками до 60% на товары для дачи, активного отдыха, одежду и многое другое.
4: Количество товаров ограничено. Акция действует с 1 августа по 30 сентября 2026 года.
3: Гипервыгода в каждой покупке.
4: Все подробности на lenta.com.
5: Время. Оно утекает в пробках, в отделке квартиры, в тревогах. А представьте, 3 минуты до метро, утро свободно, чистовая отделка, живи сразу, детский сад у дома, семья рядом. Теперь время принадлежит вам. Жилой комплекс «Голос Заря». Стройте жизнь, а не расписание.
6: ООО «Специализированный застройщик «Голос Заря». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Июль рекомендуют самым близким. А теперь июль. Еще и официальный дилер «Хавейл» на Гурзуфской, 63. В честь открытия все авто по цене завода. Понятные условия и приятные подарки к покупке. Выгодный трейд-ин. Обменяем вашу машину на новый «Хавейл» легко и по-доброму. Приезжайте, познакомимся. Хавейл «Июль», Гурзуфская, 63.
8: Акция до конца сентября этого года.
9: В «Монетке» осень выгоды. Печенье «Сахарное деревенское» 99 рублей 99 копеек. Акция действует с 21 по 27 сентября 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
10: Телефон рекламной службы 235 0905.
11: Радио «Си».

0: С вами радио Зи на 103.7 FM и на очереди «Золотая коллекция». В этом выпуске Дабас с хитом «Dangerous», еще «Скорпионс» и в самом начале «Джонни Хайджаз».
1: Реклама. Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
2: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
3: Ну давай, ну заводись!
4: Может попросить кого-нибудь подтолкнуть?
5: Да, попросите Аками. Легко подтолкнем вас к покупке новых Амода C5 и JQ J6.

0: Аками Запад. Металлургов 80.
1: Реклама ООО «Автоперекрёсток». Акции до 30 сентября текущего года. Подробности в отделе продаж.
2: В жилом квартале «Форма» квартиры с рассрочкой до 2028 года. Переезжайте этой осенью и...
3: наслаждайтесь закатом на террасе.
2: Гуляйте в парке Энгельса.
3: Или устраивайте пикник на крыше дома.
2: В ЖК «Форма» от девелопера «Форум».
4: ООО «Специализированный застройщик «Форум». ЖК «Форма». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочку предоставляет АО «Форум Групп». Изучите все условия акции на сайте forum-forma.ru.
5: Simaland.ru. Посуда со всего мира теперь у вас дома. Более миллиона товаров. Скидки до 70%. Быстрая доставка. Оптовые цены. Simaland.ru.
6: ООО «Симолэнд». Город Екатеринбург. Улица Черняховская. Строение 86. Офис 36. Оголен 122-660-002-36-93.
7: 2026 год.
8: Увидеть дом будущего уже сегодня. Сотни компаний, эффективные технологии строительства, бесплатные лекции и дизайнерские решения. С 29 сентября по 2 октября на выставке 100+ Технобилд. Екатеринбург Экспо. Регистрация на сайте forum-defi100.ru.
9: Золотая коллекция. Радио Си.
10: Спонсор ООО «Центр косметологии и пластической хирургии».
11: Комплексное эндоскопическое исследование пищевода, желудка, кишечника. Комфортно в медикаментозном сне. Пенсионерам скидка 10%. Подробности на сайте. Записаться просто через сайт «Центра косметологии и пластической хирургии».
12: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Автовек рядом. Официальный дилер в Екатеринбурге. Лада Автовек. На Металлургов 69. Телефон 253-0053. Акция действует до 30 сентября.
1: Даже если вы пока не знаете, чем будет увлекаться ваш ребенок. Дома в стране уже готовы к вашим переменам. Квартира и улетный двор на страна.ком.
2: Застройщики группы компании «Страна Девелопмент» действуют для сданных домов во всех проектах. Подробности на страна.ком.
3: Одеваемся и обновляемся со вкусом.
4: Едим и веселимся с наслаждением.
5: А выходные проводим с семьей. У нас так принято.
3: Развлечения для всей семьи. Большой фудкорт и выгодный шопинг.
6: ТРК «Глобус». У нас так принято.
3: Щербакова 4. 0+.

0: Всем тут круто. 0+.
1: Их ждали 7 лет. Легендарная французская группа Rockets возвращается в Екатеринбург. 21 октября. Свобода концерт холл. Лазеры, пиротехника, спейс-рок, который невозможно забыть. Rockets. 18+. Не пропусти.
2: 103.7 FM. Радио 7.
3: На радио 7 инструментальная музыка. Спонсор ООО «Атлантик Пром». Проверенные автомобили с пробегом.
4: Осень, холод и дожди. В новой машине ты пережди. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. Листья желтые над городом кружатся. Поменять авто все поскорей стремятся. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.

0: Вы слушаете «Радио Си», 3 часа дня в Екатеринбурге. На «Радио Си» новости и Людмила Гусева.
1: Добрый день. Российское правительство ввело пошлину 35% на БАДы из недружественных стран. Она не распространяется на продукцию из Венгрии и Словакии и будет действовать до конца 2027 года, сообщает РБК. Постановление вступит в силу 2 октября, через 7 дней после его официального опубликования. Для международного товарищеского матча футбольных сборных России и Намибии на Екатеринбург-арене добавят 4000 дополнительных мест, сообщили в Российском футбольном союзе. Обычно для матча чемпионата страны вместимость 27 857 зрителей. 3 октября подготовят 32 638 мест, уточнили в РФС. Игра России и Намибии, напомню, состоится в субботу 3 октября. Уральцам начали приходить письма от налоговой службы с напоминанием о необходимости оплатить имущественные налоги. Сделать это нужно до 1 декабря. Оповещение приходит в электронном виде, в личный кабинет налогоплательщика и по почте. Все уведомления должны разослать за месяц до крайнего срока платежа, то есть до конца октября. Письма не получат только те владельцы имущества, у кого сумма налога не превысила 300 рублей. В Екатеринбурге уже 2 дня ищут пропавшую 14-летнюю школьницу Оксану Голубеву, сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт». На сайте «Комсомольской правды» есть фотография школьницы. Тех, кто знает ее местонахождение, просят связаться с волонтерами. Концерт американского рэпера Канье Уэста в Санкт-Петербурге не состоится, сообщили организаторы шоу, партнеры тура певца «Аксесс Опера». Ответ агентства опубликовал в соцсети один из зрителей, купивших билет. По его словам, «Аксесс Опера» ему ответили, что выступление Канье Уэста не может пройти, если нет согласованной площадки. Арена публично заявила о том, что контракта не было. Без места проведения артист не может выступать. Все запросы нужно отправлять в Say Agency, написали представители компании, передает Лента.ру. Официальный доллар в выходные 84.34, евро 95.87.
0: И погода на Радио 7, спонсор ИП Михеев Алексей Леонидович, магазин верхней одежды «Стужа». Завтра воскресенье в нашем городе без осадков, южный ветер 2,7 метров в секунду, этой ночью плюс 4, плюс 6, и завтра днем до плюс 20.
2: Реклама.
3: Как люди так одежду покупают? Посмотрел фотографии, почитал отзывы и купил. Я так не могу. Мне надо прийти за одним, увидеть другое, примерить третье и понять то, что надо.
2: Приходите, так и сделаем.
3: А куда?
2: В магазин «Стужа» на Космонавтов 54. Запомнили?
3: Магазин верхней одежды «Стужа», Космонавтов 54.
2: ТЦ «Космос», цокольный этаж.
4: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио «Си».

0: Спасибо, что проводите этот день в компании любимой музыки. Это Радио Си на 103.7 FM. Меня зовут Леонид Филиппов. Сегодня суббота, 26 сентября на календаре, и далее на Радио Си. Команда «Звери».
1: Реклама. Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
2: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
3: Глазурит «Лада». «Лада» глазурит.

0: Автоцентр «Глазурит» – официальный дилер «Лада». Фронтовый бригад 27. 34 43 200. 34 43 200.
1: «Глазурит». Более 25 лет с вами. Мы не рассказываем сказки.
2: Время. Оно утекает в пробках, в отделке квартиры, в тревогах. А представьте, 3 минуты до метро. Утро свободно. Часовая отделка. Живи сразу. Детский сад у дома. Семья рядом. Теперь время принадлежит вам. Жилой комплекс «Голос Заря». Стройте жизнь, а не расписание.
3: ООО «Специализированный застройщик «Голос Заря». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Кто-то круто!

0: На радио «Сия музыка», которую мы любим, и только что «Статус-кво». На часах 15.22 в ближайшей музыкальной перспективе на радио «Сия» Destiny's Child и сразу после Агаты Кристи.
1: Реклама.
2: Друг, ну ты где? Заждались тебя.
3: Ребят, у меня машина сломалась. На трассе стою. Не ждите.
2: Так не пойдет. Мы сейчас тебе эвакуатор 3-10 вызовем. Они машину твою отвезут. Завтра и займемся. А ты давай к нам.
4: Эвакуаторы и манипуляторы 3-10 спасают дружбу и ваше авто. Вызывайте по телефону 310-1010 и в мобильном приложении.
5: ООО «Дрейл Групп». УГРН 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
6: Новый сет мини-трио в «Папа Джонс». Всего за 699 рублей.
7: ООО «Папа Джонс», Екатеринбург. УГРН 110-385-001-8073.
8: В жилом квартале «Форма» квартиры с рассрочкой до 2028 года. Переезжайте этой осенью и...
9: Наслаждайтесь закатом на террасе.
8: Гуляйте в парке Энгельса.
9: Или устраивайте пикник на крыше дома.
8: В ЖК «Форма» от девелопера «Форум».
10: ООО «Специализированный застройщик «Форум». ЖК «Форма». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочку предоставляет АО «Форум Групп». Изучите все условия акции на сайте forum-forma.ru.
11: Увидеть дом будущего уже сегодня. Сотни компаний, эффективные технологии строительства, бесплатные лекции и дизайнерские решения. С 29 сентября по 2 октября на выставке 100+ Технобилд. Екатеринбург Экспо. Регистрация на сайте forum-100.ru.
12: Чтобы оставаться в безопасности ночью, не стоит скрываться под покровом тьмы. Стоит привлекать к себе внимание. Думаете, светлячки зажигаются потому, что это красиво? Свечение обеспечивает им безопасность. В темное время суток носите световозвращающие элементы. Будьте заметны на дороге. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
13: 103.7 FM. Радио «Сити».

Радио Си. Там, где музыка прежде всего.

0: На радио Си меньше слов и больше музыки. Только что пицца, на очереди золотая коллекция. В этом выпуске Робби Вильямс, хитом Фил, еще Лени Кравиц и в самом начале Тина Тернер.
1: Реклама.
2: Ну давай, ну заводись!
3: Может попросить кого-нибудь подтолкнуть?
4: Да, попросите Аками. Легко подтолкнем вас к покупке новых Амода C5 и JQ J6.

0: Камеззапад. Металлургов 80.
1: Реклама ООО «Автоперекрёсток». Акции до 30 сентября текущего года. Подробности в отделе продаж.
2: Тук-тук-тук. Слышите? Это цены в Дом Лента опустились ниже плинтуса. Только до конца сентября. Скидка 20% на весь керамогранит и плитку. А керамогранит-бетон бежевый 45 на 45 сантиметров. Всего 899 рублей за квадратный метр. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
3: Одеваемся и обновляемся со вкусом.
4: Едим и веселимся с наслаждением.
5: А выходные проводим с семьей. У нас так принято.
3: Развлечения для всей семьи. Большой фудкорт и выгодный шопинг.
6: Это «Глобус». У нас так принято.
3: Щербакова 4. 0+.
7: В «Монетке» качество на высоте. Шпроты «Алан» 160 граммов. 119 рублей 99 копеек. Акция действует с 21 по 27 сентября 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточните в магазинах.
8: Золотая коллекция. Радио Си.
9: Спонсор ООО «Интерлингва» – Языковая Академия «Талисман».
10: Дочь из «Талисмана» еще не пришла?
11: Нет, пока. А что?
10: Да я опять забыл, как машине сказать, чтобы кондиционер включила.
12: Да кай кунтяу, папа! Я же тебя учила!
10: Ну, тебя в «Талисмане» лучше учат.
13: Языковая Академия «Талисман» приглашает на курсы китайского языка детей от 7 лет и взрослых. Попробуйте на бесплатном уроке. Запись по телефону 8 800 7 800 800.

Золотые хиты на Радио Си и только что Робби Вильямс. И на этом я, Леонид Филиппов, с вами прощаюсь. Далее компанию составит Роман Калашников. Еще впереди на Радио Си Долорес Рердан. И перед этим инструментальная музыка.

0: 16.01 в Екатеринбурге. Это радио Си на 103.7 FM. Сейчас с новостями Людмила Гусева. Спонсор ООО ТД «Паревит». Завод стеновых материалов «Паревит».
1: Добрый день. В России могут ввести базовый пенсионный доход, единую социальную гарантию для всех пенсионеров. Предложили в Институте экономики РАН. Там отмечают, что пенсии в России замещают зарплаты на 23% при ориентире в 40%. Ученые предлагают ввести трехуровневую пенсионную систему. Первый уровень – базовый пенсионный доход. Второй – страховая пенсия, часть которой основана на взносах. И третий уровень – надбавка для отдельных категорий получателей, пишет РБК. В Свердловской области с начала года закрылись почти 400 салонов красоты и парикмахерских. При этом в прежние годы их число росло, а в прошлом году был скачок на 12%. Как рассказала аналитик проекта «Контур Фокус» Анастасия Макшанцева, с начала года в регионе появилось чуть больше 500 новых салонов, но более 390 закрылись. Среди возможных причин – усиление конкуренции, рост расходов на аренду, персонал и оборудование, также повлияло повышение ставки НДС с 20% до 22%, пишет И1. Свердловская магистраль получила двухэтажные вагоны-бистро для фирменного поезда «Демидовский экспресс». В них разделены и пассажирская, и производственные зоны. На первом этаже – барная зона, кухня, моечное отделение, санузлы. На втором – обеденный зал, пишет «Новый день». В октябре на Свердловскую железную дорогу поступят двухэтажные вагоны, купе и СВ. В первый рейс двухэтажным составом «Демидовский экспресс» с сообщением Екатеринбург-Санкт-Петербург отправится 3 декабря. Ушедшая из России компания Hyundai зарегистрировала в нашей стране 10 товарных знаков. 6 из них содержат логотип автопроизводителя, еще 3 с логотипом автобренда Genesis, пишет агентство ТАСС. Знаки зарегистрированы до 34-35 годов по разным классам товаров и услуг, в том числе, например, подушки и грабли по уходу за дорожками для гольфа. Михаил и София стали самыми популярными именами в России с начала года. Таковы данные портала реестра ЗАГС. В топ-5 популярных имен девочек также вошли Анна, Ева, Мария и Варвара. Для мальчиков Александр, Артем, Матвей и Тимофей. Рейтинги различаются в зависимости от региона. Например, в Москве и Питере среди имен девочек лидирует Анна, а не София, отмечает издание «Лайф». Официальный доллар 84.34, евро 95.87.
2: Реклама. Плитку можно уложить потом, а выгодно купить сейчас. Паревит. Красивый двор начинается с правильного момента. Только до конца октября.
3: Подробности по телефону в Екатеринбурге. 382-2292.
0: Сейчас о погоде на радио Си. Спонсор АО «Медицинские технологии». Сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365». Синоптики на завтра, в воскресенье, обещают нам малооблачную погоду. Осадков не будет. Ночью до плюс 6, днем до плюс 20.
2: Реклама.
4: Переломы, вывихи, ушибы, растяжения, ожоги, укусы, раны. Травмы бывают разные, но все требуют одного – своевременной помощи. Поэтому травмпункт клиники «Здоровье 365» теперь работает в круглосуточном режиме и готов помогать пациентам в любое время. Обращайтесь в круглосуточный травмпункт клиники «Здоровье 365». Союзная 2. Телефон в Екатеринбурге 34-34-365.
5: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио.

0: Сколько же сейчас людей в центре Екатеринбурга? Ощущение, что весь город сейчас вышел гулять. Совпали несколько факторов. Погода, кросс нации, ну и, конечно же, выходной день. Калашников с вами. Отличной субботы. Рад составить компанию. У нас классная музыка впереди. Например, через минуту «Браво». Это «За окном рассвет».
1: Реклама.
2: Осень может забирать силы, а может наполнять. Когда день кажется длинным, а тело тяжелым, просто остановитесь. В Центре управления здоровьем «Марциаль» в Тюмени мы помогаем вернуть баланс. Комплексная диагностика организма, мягкое восстановление ресурсов, отдых в 4-звездочном отеле на базе термального курорта. Возьмите паузу, чтобы двигаться дальше с новой силой. Центр управления здоровьем «Марциаль». marcialmed.ru. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
4: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
5: Новый сет мини-трио в «Папа Джонс». Всего за 699 рублей.
6: ООО «Папа Джонс» Екатеринбург. Гранд 110-385-001-8073.
7: Увидеть дом будущего уже сегодня. Сотни компаний, эффективные технологии строительства, бесплатные лекции и дизайнерские решения. С 29 сентября по 2 октября на выставке 100+ Технобилд. Екатеринбург Экспо. Регистрация на сайте forum-defi100.ru.
8: Телефон рекламной службы 235-09-05.
9: Радио 7.

0: Wet, Love is all around, любовь вокруг. Песня с таким как будто бы весенним настроением, но, может быть, на меня просто влияет теплая погода. Дальше Эрос Рамазотти, перед этим Ace of Base, All That She Wants, и начнем золотую коллекцию радио СИС Silent Circle. Роман Калашников с вами, всем большой привет.
1: Реклама.
2: Тук-тук-тук, слышите? Это в Дом Лента еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Монтажная пена и клей пена Бостик. Всего 299 рублей за одну штуку. Успейте купить выгодно. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
3: Одеваемся и обновляемся со вкусом.
4: Едим и веселимся с наслаждением.
5: А выходные проводим с семьей. У нас так принято.
3: Развлечения для всей семьи. Большой фудкорт и выгодный шопинг.
6: ТРК «Глобус». У нас так принято.
3: Щербакова 4. 0+.
7: Ну давай, ну заводись.
8: Может попросить кого-нибудь подтолкнуть?
9: Да, попросите Аками. Легко подтолкнем вас к покупке новых Амода C5 и JQ J6.

0: Аками Запад. Металлургов 80.
1: Реклама ООО «Автоперекрёсток». Акции до 30 сентября текущего года. Подробности в отделе продаж.
2: Современные планировки, дизайнерская отделка комплекса, прекрасная терраса с озеленением и зонами отдыха, собственный паркинг и кладовые. 5 минут до центра и метро. Такую галактику приятно покорять и покорять.
3: Восхитительный дом «Ривьера Галактика» на Космонавтов 7 построен и готов встречать новоселов. Откройте свою галактику комфорта. Телефон в Екатеринбурге 273-93-93. Застройщик ООО «Ривьера Галактика». Дом сдан.
4: Золотая коллекция «Радио Си».
5: Спонсор ООО «Центр косметологии и пластической хирургии».
6: Считаете, калории мой вес не уходит? Найдем причину. В клинике Нудельмана центр коррекции веса. Комплексная диагностика плюс современные методы лечения плюс поддержка опытных специалистов равно отличный результат. Московская, 19. Место, где красота и здоровье вместе. Запись через наш сайт.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

нами только что Эрос Рамазотти на Радио Си в золотой коллекции часа. Дайду дальше, thank you, это через 6 минут, а сейчас музыка понятная без слов. Нас ждет классная мелодия Songbird, Кенни Джи на Радио Си.

0: Петербурге 17.01. Это радио Си на 103.7 FM. Сейчас новости расскажет Людмила Гусева. Спонсор ООО АН «Астра». ЖК «Новация» вторая очередь.
1: Добрый вечер. На главный старт кросса нации в Екатеринбурге сегодня утром вышли более 20 тысяч человек. Дистанция составила 2026 метров, сообщили в департаменте информполитики региона. Всероссийский день бега поддержали 72 муниципалитета Среднего Урала, где его участниками стали порядка 66 тысяч человек, отмечает областная газета. Напомню, в 13 городах и других населенных пунктах области из-за кросса нации вводили ограничения движения транспорта, в том числе общественного. В Екатеринбурге ограничения были с 4 утра до 3 часов дня в районе стадиона «Екатеринбург-Арена». Ради международного товарищеского футбольного матча сборных России и Намибии в районе Екатеринбург-Арены в следующую субботу запретят стоянку и парковку машин, предупредили в мэрии. Запрет будет действовать с 5 вечера пятницы, 2 октября и до 11 ночи субботы, 3 числа, в границах улиц Пирогова, Ключевской, Крылова, Татищева, кроме аккредитованного транспорта. Также с полуночи 3 октября до 11 ночи в субботу запретят движение электросамокатов в границах улиц Токарей, Репина, Малышева, Московская, Ленина и Татищева, пишет Ядин. Президентом Международной шахматной федерации стал представитель Казахстана Тимур Турлов. Об этом сообщает агентство ТАСС с Генеральной ассамблеей организации в Самарканде. За Турлова проголосовали 110 делегатов. Его конкурент из Германии Вадим Розенштайн получил 85 голосов. 38-летний Турлов, уроженец Москвы, в 2023-м он возглавил Казахстанскую федерацию шахмат, в 2024-м году Международную федерацию школьных шахмат. Аркадий Дворкович, ранее руководивший организацией, добровольно приостановил полномочия на время действия санкций Евросоюза и отказался от участия в выборах, напоминает агентство. Певица Мадонна выступит на сцене MTV Video Music Awards спустя 23 года, где в последний раз выступала вместе с Бритни Спирс и Кристиной Агилерой. Церемония вручения премии пройдет в Лос-Анджелесе 27 сентября. В этом году Мадонна номинирована в 11 категориях больше других артистов. Среди номинаций «Артист года» и «Видео года», «Лучшая режиссура» и «Лучшая хореография». Мадонна оказалась на пике популярности благодаря альбому «Confessions 2», «Признание 2», отмечает издание Variety. Официальный доллар в выходные 84.34, евро 95.87.
2: Реклама. Пора нам избавиться от сына. Он не уважает наше личное пространство, вещи разбрасывает.
3: Пап, ты мне?
2: Да мы тут квартиру присмотрели, сынок.
4: О, круто, новация! Я знаю этот дом, это все мне?
2: Нет, сынок. Это нам с мамой.
5: Старое жилье оставьте детям. А себе берите комфортную квартиру с готовой отделкой в ЖК «Новация» от компании «Астра».
4: Это же для молодых!
2: Как раз нам с мамой.
5: Вторая очередь в продаже, чтобы в первую очередь подумать о себе.
6: ОСЗ «Астрака». Продажа по 214-му ФЗ. Реклама, не оферта.
0: Сейчас о погоде на радио Си. Спонсор ООО «Специализированный застройщик Атлант Екатеринбург» ЖК «Сибирская Калина». Синоптики на завтра обещают нам малооблачную погоду, осадков не будет. Ночью до плюс 6, днем до плюс 20.
7: Реклама. 7 утра. Тренировка в личном тренажерном зале. Прямо в моем доме. 10 утра. Важная онлайн-встреча в современном коворкинге на первом этаже. Без пробок и офисной суеты.
8: Все это проект комфорт-класса «Сибирская Калина». Инфраструктура бизнес-класса, которая сохраняет ваше время для главного. Живите в балансе. Телефон в Екатеринбурге. Плюс 7-343-382-89-00. Сайт sibkalina.ru.
6: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Классная версия знаменитого хита «Can't Take My Eyes Off You» Мортен Харкетт. Только что на Радио Си. Музыка, которую мы любим. Калашников с вами. Рад составить компанию в этот прекрасный субботний вечер. Дальше у нас «Джанго. Холодная весна».
1: Реклама.
2: Новый жилой район, городские легенды, квинтэссенция Екатеринбурга, посвящение людям, прославившим наш город, их наследию и силе духа, умению сделать первый шаг и не сворачивать с пути. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Новый сет мини-трио в «Папа Джонс». Всего за 699 рублей.
4: О, «Папа Джонс», Екатеринбург. Гранд 110-385-001-8073.
5: Simaland.ru. Посуда со всего мира теперь у вас дома. Более миллиона товаров. Скидки до 70%. Быстрая доставка. Оптовые цены. Simaland.ru.
6: ООО «Сималенд». Город Екатеринбург. Улица Черняховская. Строение 86. Офис 36. Оренд 122-660-002-36-93.
7: 2026 год.
8: Телефон рекламной службы 235-09-05.
9: Радио Си.

0: Желаю всем приятного вечера. Особый привет, наверное, стоит пожелать автомобилистам из-за кросса нации, из-за закрытия мотосезона. В Екатеринбурге сегодня, конечно, были большие пробки. Сейчас вроде как ситуация гораздо легче. Дальше у нас Sunrise Avenue. Чуть раньше Сара Брайтман и Андреа Бочелли. Time to say goodbye. А начнем нашу музыкальную подборку с Джо Дассена. Золотая коллекция на Радио Си.
1: Реклама. Это вам. Школа и сад в 5 минутах от дома. Выбирайте квартиры в жилом комплексе «Уральский сад» на страна.ком.
2: Застройщик УСЗ «Страна Е-Пруды». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Время пути до школы и частного детского сада указано по данным Яндекс.Карты.
3: Одеваемся и обновляемся со вкусом.
4: Едим и веселимся с наслаждением.
5: А выходные проводим с семьей. У нас так принято.
3: Развлечения для всей семьи. Большой фудкорт и выгодный шопинг.
6: ТРК «Глобус». У нас так принято.
3: Щербакова 4. 0+.
7: В «Монетке» качество на высоте. Шпроты «Алан» 160 граммов. 119 рублей 99 копеек. Акция действует с 21 по 27 сентября 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
8: Увидеть дом будущего уже сегодня. Сотни компаний, эффективные технологии строительства, бесплатные лекции и дизайнерские решения. С 29 сентября по 2 октября на выставке 100+ Технобилд. Екатеринбург Экспо. Регистрация на сайте forum-defi100.ru.
9: Золотая коллекция Радио Си.
0: Спонсор ООО «Интерлингва». Языковая академия «Талисман».
10: Дочь из «Талисмана» еще не пришла?
11: Нет, пока. А что?
10: Да я опять забыл, как машине сказать, чтобы кондиционер включила.
12: Да кай кунтяу, папа! Я же тебя учила!
10: Ну, тебя в «Талисмане» лучше учат.
13: Языковая академия «Талисман» приглашает на курсы китайского языка детей от 7 лет и взрослых. Попробуйте на бесплатном уроке. Запись по телефону 8 800 7 800 800.

0: Sunrise Avenue на радио Си в золотой коллекции часа. Далее немного взбодримся под яркий хит Stereo Love. Это Эдвард Майя и Вика Жигулина. Но пока музыка понятная без слов. Для вас Поль Мориа Love Story на радио Си. Спонсор ООО Atlantic Pro. Проверенные автомобили с пробегом.
1: Осень, холод и дожди. В новой машине ты пережди. Автосалон Atlantic Pro. Таганская 77. Листья желтые над городом кружатся. Поменять авто все поскорей стремятся. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.

0: Люксембурге 6 вечера. Вы слушаете Радио Си. Сейчас с новостями Людмила Гусева.
1: Добрый вечер. Празднование закрытия мотосезона в Екатеринбурге сегодня вызвало непривычные для субботы дорожные пробки, пишет Я-1, ссылаясь на массовые жалобы автомобилистов. Особенно напряженная ситуация после 3 часов дня была на въезде в Академический и в районе кольца Серафима Дерябиной объездной, а также на Восточной и некоторых других участках. Водители возмущены перекрытиями, но ранее в ГАИ предупреждали о временных перекрытиях дорог по ходу движения колонны байкеров. Ее маршрут пролегал от квартала Архангела Михаила в центр города на проспект Ленина и обратно. Из-за сильных дождей на тайском курорте Паттайя российских туристов будут забирать в аэропорт Бангкока раньше запланированного времени, сообщила Ассоциация туроператоров России АТУР. Идут дожди, есть подтопление, напряженный дорожный трафик. Все экскурсии в Бангкоке отменены, в Паттайе только морские. В АТУР подчеркивают, что российские туристы в безопасности, несмотря на сильные ливни, и переждают погоду в отелях, торговых центрах и массажных салонах. В Красноярске из-за активности медведей закрыли для посетителей самую длинную в стране лестницу – Таргашинскую. Она находится на одноименном хребте и соединяет его с национальным парком «Красноярские столбы». На лестнице 1683 ступени. Они протянулись на 1 200 метров. В сентябре в Красноярском крае зафиксировано уже 5 нападений медведей на людей. Напомню, звери выходят к людям из-за неурожайного года в лесах. Между тем, в Свердловской области семья голодных медведей пришла к кормушке для кабанов в Артемовском районе. Четверых животных сняла камера в красногвардейском охотхозяйстве. Специалисты охотхозяйства считают, что с наступлением холодов медведи уйдут в леса, чтобы залечь в спячку, пишет Урару. Студия Warner Brothers показала новые кадры фильма «Властелин колец. Охота на Голлума». На них Фродо стоит спиной к зрителю у дверей в дом Бильбо Бэггинса. Лица не видно, но можно понять, что это Элайджа Вуд, которому сейчас 45 лет. Подпись к видео гласит: «Вшир пришла осень». Студия также сообщила, что сыгравший в оригинальной трилогии Голлума Энди Серкис будет не только режиссером и исполнительным продюсером проекта, но и исполнит свою знаменитую роль. Ему сейчас 62. Фильм выйдет в прокат 17 декабря. 2027 года. Официальный доллар 84.34, евро 95.87.
0: Сейчас о погоде на Радио Си. Спонсор ИП «Михеев» Алексей Леонидович. Магазин верхней одежды «Стужа». Синоптики на завтра обещают нам малооблачный день. Будет без осадков. Ночью до плюс 6, днем до плюс 20. Бабье лето продолжается.
2: Реклама.
3: Как люди так одежду покупают? Посмотрел фотографии, почитал отзывы и купил. Я так не могу. Мне надо прийти за одним, увидеть другое, примерить третье и понять то, что надо.
4: Приходите, так и сделаем.
3: А куда?
4: В магазин «Стужа» на Космонавтов 54. Запомнили?
3: Магазин верхней одежды «Стужа», Космонавтов 54.
4: ТЦ «Космос», цокольный этаж.
5: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио

0: сказал.
1: Вдохновляющий хит от «Омега лететь» только что на Радио Си. Сейчас минута драйва, спонсор ООН «Наши машины». Хавейл и Юль, официальный дилер Хавейл на Гурзовской 63.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Минута драйва.
4: У нас все больше китайских автомобилей. А что покупают в самом Китае? Оказывается, в Поднебесной лидируют электрические модели. Сейчас лучше всего продаются компактные электро-хэтчбэк Geely EX2. На втором месте кроссовер Leap Motor A10. У нас пока что прямых дилерских поставок этой модели нет. Но в Белоруссии они уже планируются, причем с русифицированной мультимедиа-системой. А вот на третьем месте в Китае по популярности – Tesla Model Y. Самым продаваемым авто с классическим ДВС там стала проверенная Toyota Corolla, но даже она уже не попадает в десятку лидеров. Бензиновые машины покупают только закоренелые консерваторы и жители глубоких провинций. Современный же китаец выбирает электрический гаджет с автопилотом, большим экраном и дешевым обслуживанием.
5: Реклама. Июль рекомендуют самым близким. А теперь Июль еще и официальный дилер Хавейл на Гурзувской 63. В честь открытия все авто по цене завода. Понятные условия и приятные подарки к покупке. Выгодный трейдинг. Обменяем вашу машину на новый Хавейл легко и по-доброму. Приезжайте, познакомимся. Хавейл Июль. Гурзувская 63. Акция до конца сентября этого года.
1: Вы слушаете Радио Си. Прекрасного вечера. Дальше возвращаемся к музыке. У нас через минуту Скорпы. When you know.
6: Реклама. Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
7: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
8: Всем привет. Это мое последнее сообщение в чате. Потому что переезжаю в Бруснику.
9: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик Брусника. Проектные декларации на наш.дом.рф.
10: Новый сет мини-трио в Папа Джонс. Всего за 699 рублей.
11: О, Папа Джонс, Екатеринбург. Гранд 110-385-001-8073.
12: Телефон рекламной службы 235-09-05.
3: Радио Си.

Can't get you out of my head. Австралийская красотка Кайли Миноук только что с нами на Радио Си в золотой коллекции часа. Кстати, впереди у нас тоже красотки Spice Girls, Viva Forever. Это через 6 минут. Покажем музыка, понятная без слов. Мелодия Pew Paradise.

0: Петербурге 7 вечера. Вы слушаете Радио Си. Сейчас новости. Людмила Гусева. Спонсор ООО ТД «Паривит». Завод стеновых материалов «Паривит».
1: Добрый вечер. Александр Вучич, уходящий с поста президента Сербии, рассчитывает на продление газового контракта с Россией по льготным ценам. Об этом он заявил после телефонного разговора с Владимиром Путиным. Действие документа истекает 30 сентября. Вучич подчеркнул, что контракт позволит Сербии закупать газ по цене 318 евро за 1000 кубометров вместо рыночной 868. Телефонный разговор Александра Вучича и Владимира Путина состоялся 26 сентября по инициативе сербской стороны. Они обсудили прошедшие выборы в Госдуму и развитие отношений двух стран в энергетике. Президент Сербии сообщил Путину о своей предстоящей отставке 27 сентября. Троих подростков, которые избили прохожего в Екатеринбурге ради видео, отправили под домашний арест до 23 ноября. Инцидент случился вечером 22 сентября на улице Ухтомской. Девушке и двум юношам от 14 до 16 лет предъявлено обвинение по статье «Хулиганство, совершенное группой лиц», и грозит до 7 лет лишения свободы. Об этом сообщил глава пресс-службы МВД области Валерий Горелых. СКР просил отправить подростков под стражу. Об этом сообщил старший помощник главы СК области Александр Шульга, но суд избрал более мягкую меру пресечения, пишет «Комсомольская правда». Певица Мадонна выступит на сцене MTV Video Music Awards спустя 23 года. Церемония вручения премии пройдет в Лос-Анджелесе 27 сентября. В этом году Мадонна номинирована в 11 категориях больше других артистов. Среди номинаций «Артист года» и «Видео года», «Лучшая режиссура» и «Лучшая хореография». Мадонна оказалась на пике популярности благодаря альбому «Confessions 2», «Признание 2», отмечает издание Variety. И о спорте. Футбольный «Урал» на выезде обыграл костромской «Спартак» и поднялся на второе место турнирной таблицы. Матч седьмого тура Лиги Пари первой лиги на стадионе «Арена Химки» завершился в пользу екатеринбургского клуба со счетом 2-1, пишет «Чемпионат.ком». Первое место в турнирной таблице первой лиги занимает Нижний Новгород. У него 31 очко, у «Урала» теперь 25. Официальный доллар в выходные 84.34, евро 95.87.
2: Реклама. Дом. Тебе на зиму что взять? Шубу, куртку, утеплитель.
3: Спасибо, я в «Паривит». Газобетон «Паривит» утеплять не надо. Иногда дому уже достаточно того, из чего он построен.
4: Подробности по телефону в Екатеринбурге 382-2292.
0: Сейчас о погоде на Радио Си. Спонсор АО «Медицинские технологии». Сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365». Завтра малооблачно, осадков не будет. Ветер южный до 7 метров в секунду. Ночью плюс 4-6, днем до плюс 20.
2: Реклама.
5: За нашу подвижность и мобильность отвечают связки и суставы. А за состояние связок и суставов отвечают специалисты клиники «Здоровье 365».
6: Высокоточная диагностика, современное оборудование и широкий спектр услуг. От физиопроцедуры сеансов ударно-волновой терапии до сложных операций и лечения стволовыми клетками.
5: «Здоровье 365». Возвращаем радость движения.
6: Запись по телефону в Екатеринбурге 270-17-17 и на «Здорово365».
7: Возможные противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио.

0: Прекрасная музыка на радио Си 103.7 FM. Меня зовут Роман Калашников. Рад составить компанию в этот вечер бабьего лета. Оно, кстати, продолжится. Синоптики, напомню, завтра обещают нам аж до плюс 20, то есть будет даже теплее, чем сегодня. Дальше Tame Impala и Дженни Дракула. Это новинка буквально через 4 минуты. А сейчас смысловые галлюцинации. Вечно молодой.
1: Реклама. В «Монетке» качество на высоте. Шпроты «Алан» 160 граммов, 119 рублей 99 копеек. Акция действует с 21 по 27 сентября 2026 года. Количество товара ограничено, подробности уточняйте в магазинах.
2: Телефон рекламной службы 235 0905.
3: Радио «Си».

Люди Зитуаль, Грегуар на радио Си в золотой коллекции часа. Лимбискит дальше, слушаем одну из самых известных песен группы Behind Blue Eyes, но пока музыка понятная без слов. Виктор Зинчук, «Полет Кондора».

0: Люксембурге 8 вечера. Вы слушаете Радио Си. Сейчас с нами Людмила Гусева. Новости. Спонсор ООО АН Астра. ЖК «Новация». Вторая очередь.
1: Здравствуйте. На главный старт кросса нации в Екатеринбурге в субботу вышли больше 20 тысяч человек. Всероссийский день бега поддержали 72 муниципалитета Свердловской области, где его участниками стали порядка 66 тысяч человек. Об этом сообщили в департаменте информполитики области, пишет областная газета. Дистанция составила 2026 метров. Напомню, в 13 городах и других населенных пунктах области из-за кросса нации вводили ограничения в движении транспорта, в том числе в Екатеринбурге. Свердловские байкеры в субботу закрыли сезон. В спортивном квартале Архангела Михаила прошла выставка техники, в том числе транспорта ГАИ. В 3 часа дня колонна из 1000 мотоциклистов двинулась в центр города по улицам Архангела Михаила, Светлореченской, Объездной, Московской, по Ленина, затем обратно по Восточной, Ткачей, Машинной, Луганской, Объездной и снова на Архангела Михаила. По ходу движения колонны сотрудники ГАИ перекрывали участки улиц. Водители жаловались на непривычные для субботы дневные пробки. Президентом Международной шахматной федерации стал представитель Казахстана Тимур Турлов. За него проголосовали 110 делегатов. Конкурент из Германии Вадим Розенштайн получил 85 голосов. 37-летний Турлов – уроженец Москвы. В 2023-м он возглавил Казахстанскую федерацию шахмат, в 2024-м – Международную федерацию школьных шахмат. Он стал 9-м президентом ФЕДЭ. Напомню, Аркадий Дворкович, который руководил федерацией с 2018 года, добровольно приостановил полномочия на время действия санкций Евросоюза и в выборах не участвовал, пишет агентство ТАСС. Житель Свердловской области стал участником шоу «Поле чудес» и выиграл приз. Виктор Лаутеншлагер из Заречного отправился на съемки телепрограммы в конце августа. В эфир на федеральном канале программа вышла в пятницу 25 сентября. Свердловчанину 74 года, он ветеран Белоярской АЭС. На съемки мужчина приехал вместе с небольшой группой представителей Зареченского народного хора, и они показали творческий номер. Жителю Заречного выпал сектор приз, он выиграл телевизор и колонку, пишет областная газета. Официальный доллар 84.34, евро 95.87.
2: Реклама. Пора нам избавиться от сына. Он не уважает наше личное пространство, вещи разбрасывает.
3: Пап, ты мне?
2: Да мы тут квартиру присмотрели, сынок.
4: О, круто, новация! Я знаю этот дом, это все мне?
2: Нет, сынок. Это нам с мамой.
5: Старое жилье оставьте детям. А себе берите комфортную квартиру с готовой отделкой в ЖК «Новация» от компании «Астра».
4: Это же для молодых!
2: Как раз нам с мамой.
5: Вторая очередь в продаже, чтобы в первую очередь подумать о себе.
6: УСЗ «Астрака». Продажа по 214 МФ за рекламу, не оферта.
0: Сейчас о погоде на радио Си. Спонсор ООО «Специализированный застройщик Атлант Екатеринбург», ЖК «Сибирская калина». Синоптики на завтра обещают нам малооблачную погоду, осадков не будет. Ночью в Екатеринбурге до плюс 6, днем до плюс 20. Примерно так же в Первоуральске, Нижнем Тагиле, Краснотуринске и Новоуральске.
7: Реклама. 7 утра. Тренировка в личном тренажерном зале. Прямо в моем доме. 10 утра. Важная онлайн-встреча в современном коворкинге на первом этаже. Без пробок и офисной суеты.
8: Все это проект комфорт-класса «Сибирская калина». Инфраструктура бизнес-класса, которая сохраняет ваше время для главного. Живите в балансе. Телефон в Екатеринбурге. Плюс 7-343-382-89-00. Сайт sibkalina.ru.
6: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Такой слегка ленивый, тягучий, но узнаваемый вокал. С нами только что Эми Уайнхаус на радио Си 103.7 FM. К музыке мы вернемся совсем скоро. Пока давайте поговорим об автомобилях. Спонсор ООО «Наши машины». Хавейл Июль, официальный дилер Хавейл на Гурзовской 63.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: У нас все больше китайских автомобилей. А что покупают в самом Китае? Оказывается, в Поднебесной лидируют электрические модели. Сейчас лучше всего продаются компактные электро-хэтчбэк Geely EX2. На втором месте кроссовер Leap Motor A10. У нас пока что прямых дилерских поставок этой модели нет. Но в Белоруссии они уже планируются, причем с русифицированной мультимедиа-системой. А вот на третьем месте в Китае по популярности – Tesla Model Y. Самым продаваемым авто с классическим ДВС там стала проверенная Toyota Corolla, но даже она уже не попадает в десятку лидеров. Бензиновые машины покупают только закоренелые консерваторы и жители глубоких провинций. Современный же китаец выбирает электрический гаджет с автопилотом, большим экраном и дешевым обслуживанием.
4: Реклама. Июль рекомендуют самым близким. А теперь Июль. Еще и официальный дилер Хавейл на Гурзувской 63. В честь открытия все авто по цене завода. Понятные условия и приятные подарки к покупке. Выгодный трейд-ин. Обменяем вашу машину на новый Хавейл легко и по-доброму. Приезжайте, познакомимся. Хавейл Июль. Гурзувская 63.
5: Акция до конца сентября этого года.

0: Реклама.
1: Ту-ту-ту! Слышите? Это в Дом Лента. Еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Кварцвинил Кронофлор Лиам. 4 мм с фаской. Всего 899 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
0: Золотая коллекция Радио Си.
2: Спонсор ООО «Центр косметологии и пластической хирургии».
3: Продлите годы вашей молодости. Омоложение лица и шеи. Эндоскопический лифтинг, пластиковек, деликатный лазерный пилинг кожи. Эффективно, надежно, комфортно. Центр косметологии и пластической хирургии имени Надельмана. Город Екатеринбург. Записывайтесь на консультации к пластическим хирургам по телефону 228-28-28.
4: Имеются противопоказания. Консультируйтесь со специалистом.

0: Сейчас на радиосе инструментальная музыка, спонсор ООО «Атлантик Про». Проверенные автомобили с пробегом.
1: Осень, холод и дожди. В новой машине ты пережди. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. Листья желтые над городом кружатся. Поменять авто все поскорей стремятся. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.

0: Екатеринбурге 9 вечера. Вы слушаете Радио Си. Сейчас давайте узнаем, что нам завтра в воскресенье ждать от погоды. Будет малооблачно, осадков не обещают. Ночью до плюс 6, днем до плюс 20. Примерно так же в Полевском, Асбесте и Каменске-Уральском.
1: СМИ Радио Си. Зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство АЛ номер ФС 77-49-225.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Реклама. Вы прораб и у вас на объекте ремонт? Тогда звоните в Петрович. Анне.
1: Анна, плитка.
2: Анна, сухие смеси.
3: Анна, вы просто песня.
0: Анна, как и любовь Петровича, поможет подобрать и рассчитать нужное количество материалов для строительства с кэшбэком 10%. А еще доставку оформят точно ко времени. На объекте идет ремонт. Звоним в Петрович.
4: Акция до 31 октября 2026 года. Организатор акции ОСТ Петрович. Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55. Подробности на сайте petrovich.ru.
5: Это вам. Школа и сад в 5 минутах от дома. Выбирайте квартиры в жилом комплексе «Уральский сад» на страна.ком.
6: Застройщик УСЗ «Страна Е-Пруды». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Время пути до школы и частного детского сада указано по данным Яндекс.Карты.
7: Телефон рекламной службы 235-09-05.
8: Радио Си.

0: Спасибо, что выбрали Радио Си.
1: 103,7 FM.
2: Побежали, полетаем, ветру в поле попеняем, о дурацком помечтаем.

0: Люксембурге 10 вечера. Вы слушаете Радио Си. Сейчас прогноз погоды на завтра, воскресенье. Обещают синоптики малооблачный день, осадков не будет. Ночью до плюс 6, днем до плюс 20.
1: СМИ Радио Си. Зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство АЛ номер ФС-77-49-225.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Романтический вечер на Радио Си.
4: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
3: На Радио Си романтический

0: Реклама.
1: Всем привет! Это мое последнее сообщение в чате, потому что переезжаю в Бруснику.
0: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик Брусника. Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Телефон рекламной службы 235-09-05.
3: Радио Си.

0: Люксембурге 11 вечера. Вы слушаете радио Си на 103.7 FM. Сейчас прогноз погоды на завтра. Обещают нам синоптики: малооблачный день, осадков не будет, ночью до плюс 6, днем плюс 18-20. Тепло.
1: СМИ «Радио Си». Зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство АЛ номер ФС-77-49-225.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Романтический вечер на «Радио Си».
4: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
3: На «Радио Си» романтический вечер.

0: 103.7 FM. Радио Си.
1: Каждый вечер мы слушаем лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
0: Романтический вечер на Радио Си.

0: Io ti aspetto, mon amour.
1: В любое время, в любом месте, золотые хиты на радио Си.

0: Хороших выходных. Радио Си.
1: Поцелуями нежными ли, нижними ли.

0: СМИ «Радио Си». Зарегистрировано Роскомнадзором свидетельство L номер FS 77 49 225.
1: Для слушателей старше 12 лет.

свесив ножки вниз, друг друга называть по имени.